Здравствуйте, ви аж нецом с вами Яно Граш. Как мы же мы се нашу рец с джаражаш. С точным шашаним сусы забирали гости Сарского блида в Сарском музею в Мишче, а там мы были с микрофоном педла. Се шкодником се жинца забираме, которыш в ботах тухлю завину я чах а грозбу. За Сарским бошанариум мы поедали, ако мы же нам ботом шаку улицу ваш. Йо, але за чашиш нецом наших жиши вишчо засе ако предне нареже, за вас мы приготовали жишеце пестро.

Захопио се нове тижен, а с тим теке нове рет в нашей музице тиженя. Наша колегина Штефани Крауцольц бужа в этом тиженю дуце в Балтикуме, а в этом свишеша ветни, ищи то а друге тен тижен в нашем программе, а мы превожжуем ей улет с нашей музику тиженя. Предны спью свишеме в литовские спиварки Паулина, в ее спиве вестайн в захадности грони с имя за другим, Přižaš zás a ja njamku se tomu dooberaš prázdne zlubinja, kterež znaju južo dvojko, a co ze mnu cyniš vestajn ve zachadnosti.